0: Радиоа. Гивы Радиоа. Гивы Радиоа. Гивы Радиоа. Гивы Радиоа. Фазер де хит. Дистрибьютор де туб.
1: Уга фэза акритэн. Ou gen bon sens pou kebe même mid, même tempo, même BPM nan. Ou kebe fanatique la sou même haleine nan. Crétin. Tenez ça.